0: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости, тук-тук,

музыкальную программу нового часа на волне радио Кей. Ну что, будем считать, что сборная США вышла таки в 1/8 финала чемпионата мира. Сборная страны, принимающая чемпионаты в этом году. Да, в меньшинстве, надо сказать, все-таки одолели сборную Боснии и Герцеговины. Там остаются какие-то считанные минуты добавленного времени. Но я думаю, не смогут они переломить. Я имею в виду Боснию и Герцеговину переломить ход этой игры. Уже, да, все по сути понятно. Ну, в принципе, многие предполагали, рассчитывали на выход сборной США в 1/8. Они вышли в 1/8, я вышла в эфир для того, чтобы провести с вами ближайшие 3 часа. Меня зовут Елена Левитан. Доброе утро, друзья. Доброе утро всем, кто уже проснулся, всем, кто уже занят какими-то водно-мыльными, чайно-кофейными процедурами. Всем желаю легкого, замечательного, прохладного, свежего утречка. Хотя, надо вам сказать, поскольку я уже была за окном, за дверью, в общем, меня выставляли как могли, прошлась по городу, проехалась по центральным улицам. Надо сказать, утро, конечно, свежее, ну, как и положено, в июле, на календаре 2 июля. Но оно вот такая прохлада какая-то, липковатая, видимо, располагающая и говорящая о том, что, ну, готовьтесь, впереди будет жара, будет жара. Давайте посмотрим на прогноз синоптиков, что они нам сегодня обещают. Ну, плюс 19 уже за окном, понимаете, уже плюс 19. Вот поэтому и свежесть это вот такая, липковатая. Плюс 26 нам сегодня обещают, переменную облачность, облака будут сохраняться над нашим городом, но никаких осадков, вот никаких осадков не видно на горизонте. Не говоря уже о завтрашней пятнице, где будет плюс 28, а значит там это, наверное, все 30, и абсолютно ясная погода установится в ближайшие дни. На как долго это все установится, мы с вами узнаем, пролистнув погодно-народные приметы по сегодняшнему дню. Это прозвучит чуть позже. В данный момент хочется всем пожелать еще раз легкого пробуждения. Не забывайте, что на любое утро, в любой день недели, время года нужно начинать с хорошими мыслями, с открытым сердцем. Открытым сердцем и душой на новое, что-то яркое, хорошее, доброе. С любовью ко всем, кто вас окружает, и ко всему, что вас окружает. И, конечно же, с улыбкой на лице. И, конечно же, так это бодренько. Если вы не делаете зарядку, то хотя бы, ну, пару каких-то движений, напоминающих упражнения или танцевальные па нужно сделать. Поверьте, это будет работать только на плюс. Для вас однозначно. Так, что у меня далее в музыкальной программе? Илья Сечкин с кавером на композицию группы Beatles Let It Be. Надо сказать, такая бодрехонькая, очень даже миленькая. Вот как под нее это можно. Вот она длится буквально 2 каких-то минутки. Даже если 2 минуты вы сейчас подвигаетесь в ритме этой композиции, считайте, что вы уже сделали комплекс упражнений, который поможет вам сегодняшний день прожить бодро, в позитиве и энергично. Ну что, ехали в этом часе по традиции погоды, народные приметы, звездные подсказки и Let It Be, который я уже объявила, от Ильи Сечкина.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

Люблю ее безумно, этот Project Nazare, что там, диджей Демиксер в нашей музыкальной программе. Но все-таки, мне кажется, когда голоса Nazare зовут, это, наверное, скорее всего, диагноз. 7.19 в стране. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио ОК. 2 июля на календаре. Вот так, понимаете? Вот вчера было только первое, позавчера 30 июля, а уже сегодня второе. Вот как оно, это время летит, собственно говоря, стримглав. Так вот так вот вообще не успеваешь даже оглянуться. Надеюсь, что вы успеваете хотя бы наполнять эти долгие дни чем-то интересным для себя, чтобы потом долгими ночами, зимними и вечерами вспоминать это все и согревать свои сердца. Так, что у нас сегодня? У нас сегодня по погодным приметам. Если к вечеру появилась радуга на хорошую погоду, при восходе солнца беловатые облака над водой быстро исчезают к ясному дню, но, скорее всего, так сегодня и происходило. Не была я сегодня над водой. Если кучевые облака пролились дождем в первой половине дня, то следует ждать ненастья. Нет у нас сегодня дождя в первой половине дня. Ну, нету. Я вот даже, мне кажется, если бы сейчас было написано дождь, я бы сказал, нет у нас дождя. Так, что еще? А дождик, начавшийся во второй половине дня, быстро закончится. Вот уж успокоили. Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков. Ну вот, по всей видимости, сегодня так и будет. Какие-то облака сегодня появятся в течение дня, вот эта вот переменная облачность, так называемая. Но к вечеру она прояснится, разлетятся эти тучи, растают, исчезнут. И все у нас будет с вами хорошо. Пчелы кучно к своим ульям летят к дождю, на стенках ульев сидят к жаре, становятся злее, чаще жалят к засухе. Но это вот уже к владельцам ульев. Надо сказать, я с ними не дружна. Я имею в виду ни пчел, ни пчеловодов в моем окружении нет. Но вот, тем не менее, у кого есть, да. Мне кажется, те, у кого есть вообще какая-то живность, кто, вот, ну, я не знаю, разводит кур, кроликов, что там, собак, кошек, конечно же, обращают внимание на поведение своих питомцев, даже вот таких мелких, как пчелы. Мы же можем в городе наблюдать только за чем? Ну, за комарами, наверное, за мухами. Что там еще такое вот появляется иногда, залетает в помещение. Ну, вот только по их поведению. Хотя, мне кажется, это очень сложно. Да, не легче, чем, наверное, вообще распознавать обычные летающие объекты от неопознанных, да? К чему это? К тому, что сегодня, оказывается, 2-го, такое прям открытие, 2 июля отмечается Всемирный день уфолога, друзья. И я вот так подумала. Ну, уфологи – это те, кто вот следят за этими НЛО, за зелеными человечками, пытаются их открыть, откопать, кто-то их видит. И, честно сказать, зашла на какой-то сайт посмотреть, что там есть, ну, скажем, в историях с НЛО. Может быть, их стало меньше? Да нифига подобного. Вот, пожалуйста, в небе над городом появился загадочный серебристый шар. Священник считает, что существование НЛО является демонической активностью, понимаете? То есть и священники туда же вовлечены. Удивленные очевидцы полюбовались на плывшее по небу светящееся пятно. Мимо здания отеля пролетела группа НЛО с крылышками. Семейство увидело скопление из 4 НЛО, которые позже слились в один светящийся шар. То есть, понимаете, люди продолжают что-то видеть, неопознанное, непонятное, а это всегда, конечно, удивляет, пугает. Я решила, что сегодня да. Найду что-нибудь интересное из этой темы, поделюсь с вами, чего сама не знала. Ну, а вы, в свою очередь, пишите мне на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. Ну, скажите, во-первых, давайте вот глобально возьмем. То есть, любим мы фантастику, много фильмов наверняка смотрели, книг читали. Верите ли вы в существование других каких-то цивилизаций? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему они до сих пор к нам не прибыли вот с делегацией? И просто так вот поздороваться. Многие считают, что они там, конечно, выше, цивилизованнее нас, поэтому просто сидят там сверху и наблюдают за тем, как это, ну, чем мы тут занимаемся. Вот, поэтому, ну, очень хотелось бы узнать ваше мнение. Да. Где они все? Вот вопрос, где они все?
Верите ли вы, не верите, успеем ли мы познакомиться с какими-то цивилизациями, долетят ли они до нас, протянут ли руку помощи. Вот сразу сообщения какие-то приходят. Так, давайте посмотрим, кто у нас проснулся и кто уже на связи. Ага, это Саша. Александр уже просит поставить песенку для Дашеньки. Хорошо, сейчас подберу и поставлю. Ну, а вы тем временем, давайте мы тем временем вместе с Эмином скажем привет, Земля. Мы же тоже как бы вот цивилизация, населяющая планету под названием Земля. Давайте скажем ей все вместе привет и передадим ей. Ну, а почему бы и нет? Пусть не сочтут нас сегодня сумасшедшими с утра. Просто сегодня день уфолога. Мы сегодня говорим о цивилизациях, о неопознанных объектах, о общепланетарных каких-то вещах. Общие, не общепланетарных. Именно в нашей музыкальной программе чуть позже астрологический прогноз для всех знаков зодиака.

0: замечательные слова из «Добрым утром» и «Лети», и «Доброго пути» от Эмина в нашей музыкальной программе. Ну вот, теперь я нашла песенку, которая прозвучит для Дашеньки и от Дашеньки для всех наших радиослушателей. Понимаете, не только взрослые просыпаются рано, но и детки. Поэтому, Дашенька, я надеюсь, ты, что сейчас улыбаешься. Я тебе желаю хорошего летнего дня. Вот дети должны летом, конечно же, набираться сил, витамина D, радоваться, потому что для них это самое чудесное время. Мы, к сожалению, с годами немного теряем вот это ощущение. Но когда в памяти всплывает все, что мы делали в своем детстве летом, оно, конечно, наверное, роль играет. Так, песенка прозвучит буквально через полминутки. Называется она «Улыбка» в исполнении Клары Румяновой. От Дашеньки для всех наших радиослушателей этим утром, друзья мои, конечно, чтобы все улыбались.
1: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
2: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.
1: Вот такое напоминание о том, что, друзья мои, не надо усложнять свою жизнь. Все гениальное просто в этой жизни, какой бы вы ее ни считали. И не стоит действительно усложняться. С улыбки, дружбой и все хорошее. И день хороший, и настроение. Итак, посмотрим, как звезды сегодня сложились для нас. Какие советы они нам дают на день сегодняшний, 2 июля 2026 года. Овны, вам предстоит проявить терпение в общении с домашними, так как спешка может привести к ненужным трениям. Вы ощутите прилив энергии для рабочих проектов, но для лучшего результата стоит разбить крупные задачи на этапы. Вечером вы найдете душевное равновесие в простом ритуале, будь то чашка чая в тишине или короткая прогулка. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он подскажет верное направление. Тельцы, этот день потребует от вас финансовой осмотрительности, поэтому не торопитесь с крупными покупками. В кругу семьи вы почувствуете особую благодарность за поддержку и уют, который они вам дарят. Небольшой знак внимания партнера укрепит вашу связь и принесет обоим радость. Вы осознаете, что истинная стабильность рождается из гармонии между домом и работой. Близнецы, ваша общительность поможет наладить полезный профессиональный контакт, который откроет новые перспективы. Внутренне вы можете ощущать легкое беспокойство, поэтому попробуйте перенести его в творческое русло. Разговор со старым другом подарит вам поддержку и свежий взгляд на текущую ситуацию. Вечер посвятите чтению или изучению чего-то нового, что подарит вам вдохновение. Раки, эмоциональная чувствительность будет вашим помощником в понимании нужд близких, но важно не перегружаться в переживании слишком глубоко. На работе вы интуитивно найдете решение затянувшейся проблемы. Создайте дома атмосферу покоя, например, приготовив простое, но любимое всеми блюдо. Это позволит вам восстановить силы и почувствовать себя в безопасности. Львы, вы сможете блестяще сегодня провести презентацию или взять на себя роль лидера в командном проекте. В личных отношениях наступит момент для искреннего разговора, где важно будет не только говорить, но и слушать. Проявите великодушие, и оно вернется к вам многократно. Ваша уверенность возрастет, когда вы поймете, что можете быть сильными, оставаясь чутким. Девы, практический склад ума поможет вам оптимизировать рабочий процесс и расставить приоритеты с максимальной эффективностью. Во взаимоотношениях вы осознаете ценность простых и ясных договоренностей, которые предотвращают недопонимание. Выделите время для упорядочивания домашнего пространства. Это действие принесет вам чувство глубокого удовлетворения и контроля. Весы, стремление к гармонии направит вас на поиск компромисса в деловой сфере, где интересы сторон покажутся противоположными. Вы почувствуете потребность в красоте, поэтому небольшой подарок себе или партнеру улучшит настроение. Баланс между стремлением угодить другим и заботой о себе станет ключевой темой дня. Приняв это, вы найдете верное решение. Скорпионы. Глубокое понимание мотивов окружающих позволит вам уладить скрытый конфликт в семье или коллективе. Интуиция подскажет верный шаг в решении важного денежного вопроса. Вы ощутите прилив внутренней энергии, силы, которая поможет отпустить старую обиду, освободив место для новых чувств. Это будет значимый шаг в вашем личностном росте. Стрельцы, ваш оптимизм и энтузиазм заразят коллег и помогут сдвинуть с мертвой точки сложный проект. Вам захочется поделиться своими идеями с близкими, и их поддержка придаст вам уверенности. Планирование будущего отпуска или курса обучения внесет в ваш день ощущение радостного предвкушения. Позвольте себе мечтать о большем, но начните с конкретного маленького шага. Козероги. Ответственный подход к служебным обязанностям будет замечен положительно оценен руководством. В сфере отношений вы осознаете важность надежности и проверенной времени верности. Небольшое, но регулярное проявление внимания к членам семьи окажется значимее грандиозных жестов. Ваша стойкость служит опорой для многих, и в этот день вы в полной мере ощутите это. Водолеи, нестандартная идея, возникшая у вас, найдет отклик в вашем профессиональном окружении и откроет неожиданные возможности. В общении с детьми или близкими друзьями вы сможете узнать что-то новое и взглянуть на мир под другим углом. Свобода будет для вас важнее одобрения, и это принесет чувство глубокой внутренней свободы. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, даже если его совет покажется другим странным. И, наконец, рыбы. Вдохновение придет к вам через искусство или природу, помогая разрешить внутреннее напряжение. Вы тонко почувствуете эмоциональное состояние партнера, что позволит оказать ему именно ту поддержку, в которой он нуждается. На работе проявится ваша способность к мягкому улаживанию споров. Доверьтесь своим снам и предчувствиям, они могут подсказать верный путь. Вот эти какие звезды, они и про сны наши знают, и про наши балансы, и гармонию, и про все, и про то, и да, и внутренний голос, и интуицию. Так, ну, в общем, друзья, вы поняли, как действовать вам сегодня. Надеюсь, что все у вас получится однозначно, потому что если проинформированы, значит, вы уже вооружены какими-то знаниями. Теперь просто надо действовать. Не забывая улыбаться и радоваться тому, что новый день начинается. И все в этот день зависит, конечно же, от вас. Куда пойдете, как пойдете, быстро, медленно, улыбнетесь, не улыбнетесь, протянете руку для того, чтобы поздравить. Скажете добрые слова и комплименты утром своим коллегам. Поможете перенести папку с бумагами. Предложите ли свою помощь или предложат вам, а и вы откажетесь. Все зависит от вас. Помните об этом. И все, я думаю, и действуйте, именно вспоминая это. И все у нас получится. Как, например, у меня. Я точно знаю, что у меня дальше. Я знаю, чем мне заняться в ближайшее время. Буду искать информацию про НЛО, поскольку сегодня Всемирный день уфолога. Что-то интересное накопаю, обязательно вам расскажу. Прямо сейчас композиция, которая называется «Марракеш» от «Galizard Project» в нашей музыкальной программе. Ну, такая, знаете ли, вроде как-то она так долго раскачивается, а потом вроде ничего. То есть для того, чтобы осознать все, что было сейчас мной озвучено и сказано, очень подходящая композиция. И ритм достойный.

такая ремиксованная композиция от Staff от Donna Summer и Kygo в нашей музыкальной программе в 7.54. Ну что, друзья, давайте, наверное, начнем с самого начала. Почему отмечается именно 2 июля Всемирный день уфолога? А все из-за Розуэльского инцидента 1947 года. Да, в эти года уже чего-то там происходило. Оказывается, в этот день на ранчо в штате Нью-Мексико упал странный объект. Военные сначала официально заявили в газетах, что поймали летающий диск, но уже через день дали заднюю и объявили, что это был обычный метеозонд. Спустя полвека правительство США признало, это был не зонд и не пришельцы, а сверхсекретный проект «Могул». Запуск огромных воздушных шаров с микрофонами для шпионажа. Ну, в общем, уфологов было уже не остановить. И вообще термин «летающая тарелка» родился 24 июня вот того же года из-за невнимательности журналистов. Американский пилот Кен

Арнольд увидел в небе 9 странных объектов и позже в интервью рассказал, что они летели со скоростью звука и двигались хаотично, как блюдце, запущенное по воде, то есть прыгали по воздуху. Газетчики все перепутали и написали, что пилот видел летающие блюдца и тарелки. Форма закрепилась в массовой культуре навсегда, хотя сам очевидец утверждал, что они были похожи на полумесяцы. Да, зачастую, согласитесь, какая-то вот ошибка, какая-то совершенно невероятная штука происходит и потом остается на века. Так, что у нас далее? А далее у нас, друзья... Да. А далее у нас Брайан Ферри с композицией «Slave to Love», который попросил включить нашу музыкальную программу Михаил. Не могу отказать ему в этом удовольствии, послушать песню, которую хочется. И, кстати, все могут воспользоваться таким способом, послушать что-то свое любимое. 8-771-202-1006, наш WhatsApp, пишите, заказывайте песни, присылайте приветы и поздравления. Все туда, все туда. А мы заканчиваем музыкальный час и встречаемся в следующем. We'll be right back.

такая жизнеутверждающая композиция. Я буду жить в самом начале нового музыкального часа на волне Радио Кей. 8 часов и 2 минуты в стране. 2 июля на календаре. Да, второй месяц лета наступил. И, надо сказать, неплохо. С хорошими температурными показателями. Сейчас уже плюс 20. День нам сегодня обещают сухой. Сухой как лист, плюс 26, максимально воздух прогреется, но облачность при этом сохранится. Завтра, послезавтра будет жарко, будет солнечно, ясно. Так что грядут, ну, хорошие выходные, а там еще и праздничный понедельник выходной. Так что, ну, вот такой подарок нам от природы, от погоды. За все дождливые дни, которые мы с вами пережили. Ну, знаете ли, человек такое существо, оно быстро забывает вот плохое. Ну, во всяком случае, должны. Вот, и будем радоваться тому, что есть. Ну, это тоже надо уметь. Так, у нас в этом часе «Я не забуду». Конечно же, урок казахского языка «Игра Керемире». Новый этап, июльский. Что мы будем разыгрывать, расскажу в середине часа в этом месяце, что получит наш победитель. Хочу еще раз поздравить Аслана с победой в июне. Вот что значит желание, воля к победе. Ну, в принципе, это правильно. Хочется, надо ставить себе цели и идти к ней. Не так уж это все и сложно. Всем желаю побед над ленью, над плохим настроением. И, конечно же, успехов, удачи во всех делах, которые у вас на сегодня намечены. У меня сегодня дел просто громадье. От перевозки дров, рейк до стрижки. Ну, в общем, много я сегодня чего запланировала. Не знаю, успею или нет, но постараюсь. Да, не забудьте, что у нас сегодня в 14.30, конечно же, очередной розыгрыш 10 литров 95-го бензина от сети заправок «Газ Энерджи». Да, есть у нас еще сегодня и завтра. 2 талона, мы кому-то обязательно их вручим. Приятно было видеть победителей, которые приезжали, забирали, фотографировались. Ребят, поздравляю вас всех. Ну, вот такая мелочь, а приятно, согласитесь. Так, что у нас еще? Про погоду сказала, про игру сказала, про то, что вы можете присылать сообщение нам на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Говорю, туда же можете присылать свои музыкальные заявки. Конечно же, выполню с радостью все, что пожелаете. Пусть звучит, вот, и сразу что-то прям, сразу тут же и плямкнуло. Так, сейчас, секундочку, что-то у меня тут... Как я люблю наш планшет. Так. Ага, это, скорее всего, к теме, да, сегодняшней. Несколько лет назад родители приехали на дачу, а посреди участка с картошкой у них большой круг с выжженными стеблями. Как будто НЛО приземлялось. Как будто показало расследование. А, как потом показало расследование. Папа опрыскивал траву гербицидом, потом решил опрыснуть картошку от жуков, промыл опрыскиватель, а шланг не промыл. Вот и результат. Вы знаете, Александр, я очень вас благодарю за это сообщение. Я вот только сейчас вот стала перебирать все факты НЛОшные, которые вот сейчас везде собирают для продолжения этой темы. Кто не в курсе, сегодня Всемирный день уфолога. И как ни странно, да, вот как и в вашем случае, всему есть объяснение. Да, да, всему есть объяснение. Сейчас скажу. Вот с 1952 по 69 годы военно-воздушные силы США ввели масштабный официальный проект «Синяя книга». Project Blue Book. Военные уфологи изучили 12 618 заявлений о встречах с пришельцами. В итоге 94% случаев оказались банальным отражением планет, чаще всего Венеры, метеорологическими ракетами или миражами, но самое интересное, оставшиеся 701 случай так и остались абсолютно необъяснимыми. Между прочим, архивы рассекречены, можете почитать на досуге. То есть что-то можно объяснить, да, но все равно есть процент того, что необъяснимо и на сегодняшний день. Хотя, я уверена, когда-нибудь найдется объяснение и этому. Друзья, если в вашей жизни происходили встречи с инопланетянами, не звоните мне! Не звонить. Опишите. Что-то интересное. Насколько вы верите в жизнь существования других цивилизаций? Как думаете, когда-нибудь они появятся, прилетят к нам? Или же нет, так и будут наблюдать со стороны? Или мы, в конце концов, обнаружим что-то живое?
как долго все мечтали, что нам, сколько фантазировали, что на Марсе кто-то есть. И продолжаем думать, что там есть какие-то следы каких-то цивилизаций. Как нам хочется этого, да? А если очень хочется, то же обязательно это случится. Поэтому, я думаю, хотя бы единожды, просматривая какой-то фантастический фильм или читая книгу, мы об этом задумывались, мечтали. Вот сегодня такой день. Привлечение внимания к подобного рода необычным, необъяснимым, это всегда привлекает. Поэтому, ну, на несколько минут можете себе позволить собственной жизни помечтать, пофантазировать и подумать на эту тему. Ну, а если есть что-то интересное, присылайте, вот как Александр мне на WhatsApp, ваши истории, я обязательно их разделю и озвучу. А вы еще и можете ответить мне на вопрос, да, верите, не верите. Хотите ли вы встречи с инопланетянами или нет? И пугает ли вас это или напротив? Вы ждете с нетерпением. Тону в собственных мыслях, в своих желаниях, в потоке информации вместе с Holy Flame, который продолжает нашу музыкальную программу. Ну, он там тонет совершенно в другом. И это, наверное, гораздо лучше, чем поток моих мыслей. Поэтому переключаемся на чувства, любовь, эмоции в этой песне.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Как же трудно после таких высоких нот говорить своим обычным голосом. А все потому, что наш речевой с вами аппарат настраивается через наши ушки. Да, он слышит высокие ноты, перестраивает все, и после этого очень сложно заговорить своим средним голосом. Это «Охотницы за демоном» были, вернее, саундтрек к этому фильму в нашем эфире. 8:20 в стране, и вот что я нашла интересного. Ну, не про демонов, не про охотников, оказывается, ну, это факт достаточно известный, но а вдруг кто-то не знает. У гражданских и военных пилотов по всему миру есть четкие международные инструкции на случай, если они заметят в небе аномальное явление или объект, нарушающий законы физики. Летчикам строжайше запрещено вступать в радиоконтакт, мигать фарами, пытаться пойти на сближение или атаковать объект. Инструкция требует сохранять хладнокровие, включить все бортовые камеры, зафиксировать координаты и немедленно доложить диспетчеру. Как говорится, космос космосом, а безопасность полетов превыше всего. И вот по поводу секретных материалов в Пентагоне. Ну, да, сериал-то мы все знаем, конечно. Ну, не все, но кто-то помнит. Дело в том, что в Министерстве обороны США официально действует целый отдел со сложным названием «Управление по разрешению аномалий во всех областях». Это реальные государственные аналитики и ученые в костюмах, которые собирают рапорты военных моряков и пилотов о неопознанных объектах. Инопланетян они пока не нашли, но регулярно вылавливают в небе иностранные разведывательные аэростаты и секретные дроны. Но это понятно. То есть вот, а может быть, они что-то нам просто не договаривают. Может быть, боятся за нашу слабую психику. Что-то блямкнуло у меня. Так, Михаил тоже видел что-то необъяснимое в небе. Поздравляю вас, Михаил. Вы практически можете считать себя уфологом. Ну, хотя бы как-то опишите, что такое непонятное вы видели. Мы много чего непонятного видим и в реальной жизни. Спасибо большое за отклик. Если кто-то, у кого-то есть интересная история по поводу неопознанных летающих объектов, пожалуйста, пишите нам на WhatsApp. Так, я уже говорила, да, что у нас практически через несколько минут урок казахского языка. Прежде мы послушаем с вами «Кубану». Неопознанное что-то музыкальное от диджея Лалака. Вот, далее урок казахского языка. И уж совсем скоро игра «Киримирия» для истинных меломанов. Начинаем месяц, новые подарки. И, я надеюсь, новые игроки.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамиры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.33 в стране. Ну что, друзья мои, Димулечка Симпапулечка подготовил мне новую турнирную таблицу. Вот она, такая свежеотпечатанная, чистенькая. Хотя есть уже имя в первой строке, записано имя Максата, который вчера выиграл первый тур первого дня, июля месяца. И отметился уже, то есть золотыми буквами внес свое имя в список победителей игры Керамире. Сегодня хочу объявить, что мы разыгрываем в этом месяце. У меня перед собой, перед глазами, в руках. Я вот прям вот это вот тактильно, вот это вот прям просто очень приятная штука. Ну, во-первых, ручной работы подставка под горячее. Такая, знаете ли, она ажурная, надо сказать. Очень приятная такого цвета, хорошего. И самое главное... Передо мной конверт, в котором, как это сказать правильно, сертификат ли? Да, скорее всего, это сертификат на романтический вечер в гончарной мастерской «Творец». Руководитель, основатель этой мастерской «Виктория», этой школы-студии «Творец» была у нас на программе «Знай наших». И она рассказала, что, да, они проводят такие вот романтические вечера. Это стоит это недешево, но когда вы хотите не то что обновить свои отношения, что добавить какой-то изюм в свою жизнь семейную, романтическую, вот это, по-моему, то самое. Они создают все условия, романтик, возможность что-то слепить своими руками вот из глины. Это такой релакс, это такое замечательное действо. И если вы этого не пробовали, мне кажется, это стоящий подарок. Это... то, что нужно попробовать хотя бы один раз в жизни. А потом уж понравится и будете ходить. Потому что гончарная школа-студия «Творец» работает без перерывов. У нас еще ваучеры на сумму 2000 тенге на лепку из глины. Могу тоже кому-нибудь задарить. Но пока вот объявляю, что в этом месяце мы разыгрываем романтический вечер в гончарной мастерской с возможностью пообщаться в особой обстановке, что-то слепить своими руками. Ну, естественно, со своей второй половинкой. Ну, а к нам звонят в основном все такие люди, уже состоявшиеся, семейные, поэтому, по-моему, это будет замечательный подарок. Так, Максат откликнулся. Да, доброе утро. Рада, что вы на связи, готовы, я так понимаю, угадывать. Тоже человек поставил себе цель. Все замечательно. Так, про подарок сказала. Романтический вечер в гончарной мастерской «Творец» с возможностью что-то там слепить из глины. Причем и, то есть, два человека это будут делать. Время устанавливать земной контакт. внеземной пусть другие устанавливают, друзья. Напомню, суть нашей игры, она проста. Сейчас прозвучит фрагмент перевернутой композиции. И все, что вам нужно, это сразу позвонить по номеру 8-771-202-1006 и назвать песню или исполнителя прозвучавшей композиции, вот этого отрывочка. Если это окажется верным, у вас будет возможность передать приветы всем инопланетянам и землянам. Вот. А главное, свое имя запечатлеть в нашей летописи победителей. Так, со всех сторон идут сообщения. Хорошо. Это мы пока уберем в сторону. И я надеюсь, что вы готовы для того, чтобы разгадать очередную музыкальную загадку. Все у меня заряжено, все стоит на старте. Поэтому пожелаю всем удачи и давайте слушать.

0: А вот и все уже и прозвучало, друзья мои. Вот так неожиданно, но прозвучало. Потом объясню, почему я выбрала именно эту композицию. Ну, наверное, да, потом. Пока жду телефонных звонков от знатоков. Что же это было? Угадываемые ритмы и стиль. Поэтому я не думала, что будут какие-то сложности с разгадкой вот этой песни. Вот. Все это, конечно, из прошлого столетия. Надо сказать, что уже и не существует того, что сейчас вы услышали. Ну, в смысле, оно уже сотворено, и оно есть. А вот нового ничего от них уже и не дождаться. От них или от него. Так, есть Михаил Великий у меня на связи. Давайте узнаем. Алло.
1: Доброе утро. Доброе утро, Елена.
0: Доброе утро. Рассказывайте, как дела, что нового?
1: Заставили меня, так сказать, съехать с дороги, припарковаться на обочине.
0: Ну, раз никто не знает, кто-то же должен сказать.
1: Действительно.
0: Ну?
1: Приходится отдуваться за всех, как обычно мне.
0: Вот, правильно.
1: Как дела у вас?
0: У меня хорошо, все хорошо. Я же говорю, сегодня планов столько. Я тут строю беседку на даче.
1: Так, ничего себе.
0: Мне нужно сегодня туда рейки отвезти, посмотреть, лежит ли еще в огороде топор, который я забыла еще на прошлой неделе. Не спер ли его кто. Вот. В общем, дел гром. Я еще не знаю, как в Камри мне засунуть эти все рейки. Ну, думаю, коллеги помогут.
1: Камри, кажется, не вариант. Лучше, наверное, этот старый Мерседес. Или у вас его уже нет?
0: Нет, он у меня есть, но он есть? В другом городе. Его забрали временно туда, там катают. Там на нем возят цемент, цемент, плитку и все остальное. Вот.
1: Используют по назначению, короче.
0: Никакого назначения нет у Мерседеса на это. Нет, мой дед не для этого. Я жду, когда его привезут обратно. Ну, я надеюсь. Либо сама поеду. Нет, я уже и замерила. Должно хватить места, если заднее сиденье отложить, откинуть. Ну, попробую. Что теперь делать?
1: Да, ну лучше, конечно, не издеваться над Камри, чем-нибудь нанять какую-нибудь газельку или что-нибудь универсал.
0: Знаете что? Вот я ее не просила. Я ее не просила. Знали, что мне надо ездить на рыбалку и на дачу, поэтому придется зая немного...
1: Ну, как раз, да. Камри как раз подходит для рыбалки.
0: Я уже ездила уже. Посмотрим еще раз, как она... Ну, зая выдержала, молодец. Она прям... Я же ее...
1: Не бережете вы ее, не бережете.
0: Никак.
1: На ней бы кататься по райончику с громкой музыкой и наслаждаться, а не на даче ездить.
0: В Бузулук прокатилась два раза с громкой музыкой. Хорошо.
1: Ну, тоже неплохо, да.
0: Так. Давайте, рассказывайте у вас, что нового. Как выходные будете проводить, понедельник?
1: Так, выходные? Да пока неизвестно, пока планов нету. Угу. Пока еще ничего не запланировал, но думаю, погодка там вроде шепчет.
0: Да, именно.
1: Отдохнуть где-нибудь на речке, покупаться вдоволь, а то уже что-то как-то погодка не шептала эту неделю.
0: Покупаться.
1: Да.
0: А как у вас с инопланетянами?
1: Инопланетяны?
0: Да.
1: Да так, периодически общаюсь, тоже выхожу на контакт, когда без этого.
0: Что-нибудь хорошего говорят?
1: Так, заглядываю, да, иногда. Гости заходят на чаек. Говорят, что будет все хорошо, все замечательно.
0: Оптимисты. Вы их особенно не кормите, тогда они, может быть, правду будут говорить.
1: Видимо, что-то лишнего кормлю я их, они, блин, сытые, несут всякую чушь. Поэтому, наверное, да.
0: Так, хорошо. Музыку они слушают нашу? Инопланетяне?
1: Музыку? Ну, нет, у них там что-то свое, что-то бормочет непонятно на своем.
0: Хотя, мне кажется, искусственный интеллект, творящий ныне, уже очень походит на то, что, мне кажется, слушают где-то далеко, в других вселенных.
1: Ну да, но думаю, что Blue System они бы не отгадали, да.
0: Точно! Blue System они бы не угадали. А Михаил угадал. Точно! Blue System, абсолютно точно. Дитер Болин и одна из самых популярных композиций My Bed is Too Big.
1: My Bed is Too Big, Too Big Without You,
0: да.
1: Baby, что-то такое.
0: Откуда вы такое знаете? То есть слышали, слушали?
1: Ну, это мой конек. 80-е, 90-е, есть такое, да.
0: Абсолютно точно. Я вот думала, что как-то мы вроде...
1: Ну, и песня такая узнаваемая, да. В принципе, я не знаю, почему никто не отгадал.
0: Да, она вот эта хрипотца, где Дитер Болин, конечно, постарался свой голос немного сделать пониже, не как Modern Talking, конечно, оно очень специфично. Михаил, благодарность от всех землян в моем лице. за угаданную песню. Привет и, пожалуйста.
1: Да, не за что. Обращайтесь, как говорится. Всегда рад.
0: Привет и поздравления.
1: Так, ну, привет вам огромный.
0: Спасибо.
1: Вашему коллеге Дмитрию, всему вашему коллективу, всем вашим радиослушателям огромный привет, всем, кто настроен на вашу частоту, проводит время с вами за рулем, либо, не знаю, где там, дома, на работе. Всем огромный привет, всем, кто узнал, родным, близким, знакомым, коллегам по работе. Всем хорошего дня.
0: Так, Михаил, а теперь давайте к инопланетянам обращайтесь. А вдруг они нас сейчас подслушивают? Что мы им скажем?
1: Инопланетянам?
0: Да.
1: Ну, почаще заглядывают к нам с хорошими новостями. Что-нибудь интересненькое нам.
0: С какими-нибудь
1: новенькое.
0: Технологии, да, какие-нибудь пусть нам.
1: Да, какие-нибудь технологии, да, что-нибудь интересненькое.
0: Технологии, давайте нам.
1: Да. У них, я думаю, много всего интересного.
0: Да, ну и вообще уже могли бы и показаться, в конце концов. Чтобы нам жить веселее было.
1: Да, когда-то, я думаю, что время придет, как там в «Терминаторе 2», в каком, в 2029 году?
0: Да.
1: Будет нашествие машин.
0: Вот.
1: Я думаю, что доживем, посмотрим.
0: Хорошо. Михаил, спасибо вам большое. Спасибо, что вы есть, что вы с нами. Все. И вам отличного
1: спасибо
0: дня.
1: Вам.
0: Все, не прощаемся надолго. Всего доброго, спасибо.
1: Всего хорошего, до связи.
0: До связи. Так, есть у нас угадаец, есть имя, я уже вписала. Все, разгадана песня группы Blue System, которая, между прочим, начала свое существование еще до распада группы Modern Talking, на всякий случай. Но Дитер Болин решил вот чуть-чуть себе немного славы ухватить от Томаса Андерса. Но проект закончился не так долго просуществовав, но при этом 13 альбомов, по-моему, он выпустил. И сразу после рекламы мы услышим композицию, которую назвал Михаил, «My Bad is Too Big» от Blue System, прямо в нашем эфире, да.
2: Жарнама. Реклама.
3: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Это была группа Blue System «Загаданная». Сегодня в программе «Киримирия», которую с легкостью разгадал наш слушатель Михаил Великий. 8:49 в стране. Друзья мои, оказывается, в канадском городке Сент-Пол еще в 1967 году построили первую и единственную в мире официальную взлетно-посадочную полосу для кораблей-пришельцев. Да, да. А вы не знали? Ну вот. Это большая бетонная платформа со знаком «Добро пожаловать!» Welcome! Власти города подошли к делу с

эту музыкальную программу с Зомбом и Слеймом. Что тоже ведь чувствуете, да, на каком-то тарабарском инопланетянском говорю. И Баймонт и Джан Фрай чуть-чуть, наверное, прозвучат тоже. Хватит на них время. Я же напомню, что у нас есть WhatsApp. У нас есть газ. 8-771-202-10-06, куда вы можете прислать свои приветы, поздравления. Все это прозвучит уже в следующем часе в 9.30 в программе «Кто сегодня молодец?». А еще хочу, конечно же, напомнить, что сегодня же в 14.30 мы разыграем 10 литров бензина, талон на 10 литров бензина 95-го калибра от нашего спонсора сети заправок «Газ Энерджи». Простым совершенно способом вытягивания цифр из коробочки с названием «Радиозаправка». Вот. Ну, те, кто знает, они в курсе. Кто не знает, следите за эфиром ровно в 14.30. Выйдем, вытащим циферку. Если она будет или есть в вашем госномере, вы должны будете нам позвонить, дать о себе знать и, собственно говоря, потом приехать и забрать эти самые 10 литров бензина. Вот такова у нас есть игрулька. На сегодня, еще завтра в середине дня. Вот, а теперь, пожалуйста, пожалуй, переходим к музыке. А потом я вам еще расскажу о том, что существует страховка от похищения инопланетян. Вы понимаете, маркетинг, вот это все привлекающее внимание, оно же не стоит на месте. Это мы с вами вроде не обращаем внимания, нам это нафиг не нужно. И есть, приедут, прилетят, и хорошо. У нас вон какие степи широкие, приземляйтесь на здоровье. Всех встретим, всех накормим, всех напоим, всех спать уложим. Будем сидеть возле костра, песни горланить и найдем о чем поговорить. Во всяком случае, музыки у нас столько, можем только музыку сидеть слушать. Поэтому нам что заморачиваться с этими взлетными площадками, а остальные пусть думают, чего хотят. Ну, друзья, понимаете, да, каждый сейчас занят чем-то очень важным, кроме меня, забалтывая вас в этот данный момент для того, чтобы, да, все подготовить к запуску своей музыки в плейлисте. Все у меня готово, поэтому запускаю музыку и отчаливаю, ну как, прощаюсь с вами до следующего часа. Встретимся в следующем. Да, точно встретимся, однозначно.

от ненависти до любви, говорят, один шаг. Тестостерон открыл нашу музыкальную программу в этом часе не случайно. Это была просьба нашего слушателя Максата. Я выполнила ее. Чувствую себя, вот, ну, собственно говоря... Гифки присылает Максат. Спасибо большое за настроение, которое поддерживаете. Я надеюсь, и вам было приятно. Так, ну что, двигаемся дальше. 9.03 в стране, плюс 21 за окном, 2.07 на календаре. Вы понимаете, мы живем в мире цифр. Цифры нас окружают. Сейчас можно пощупать свой пульс, измерить давление. Это тоже все выйдет в цифрах. Цифры – важная штука. Надо будет как-нибудь посвятить эфир цифрам. Но сейчас нет. Сейчас тема другая. По-прежнему малооблачно. Меня это больше радует. Ничто не помешает выполнить на запланированное, намеченное на сегодня. Я думаю, так же, как и у вас. И в этом часе в 9.30, опять же цифры, программа ваших приветов и поздравлений. Поэтому шлите их нам на WhatsApp, принимаю на 8-771-202-1006. Так, не стесняйтесь разделять свои чувства на всех, кто вас окружает, кто слушает наше радио. Поверьте, вернется троекратно, ну, как минимум. Что у нас далее? Дальше у нас госпожа Гришина, доведенная до кипения, ну, значит, это до скольки? До 100 градусов. Так, Амир Аскаров... Ну и много чего еще хорошего, забавного, ритмичного и динамичного, потому что в это время, ну, нельзя как-то замедляться, потому что можно упустить главное. Иногда можно себе устраивать легкие такие вот расслабляющие перекурчики в хорошем смысле, в правильном смысле, но не сбавлять оборотов, если хотите успеть все, что наметили. Так... Ну, пожалуй, все, что хотел, я уже сказала. Смотрю, да, и вижу, да, действительно, Шторм Диджейс и Гришина прямо сейчас продолжение этого музыкального часа.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

15 минут. Это были Superfly и Fishbowl в нашей музыкальной программе. Ну что, двигаемся далее. Тема у нас сегодня — Всемирный день уфологов. И надо вам сказать, наш слушатель Михаил прислал реальную историю. Заключается она в следующем. Внезапно проснулся среди ночи. Вижу в окне, что-то яркое и хаотично падает. Мечется в разные стороны, но неуклонно спускается вниз. Потом замерло, как вкопанное. В течение нескольких минут стояла на месте и меняла яркость. Так и провисела до утра, пока солнечный свет не растворил его в небе. К слову, в ту ночь жутко не выспался. Между прочим, на мои смайлики смеха Михаил прислал комментарий: «Это абсолютно серьезно». Знаете, Михаил, в связи с этим очень сейчас актуальна будет информация о том, что в Англии и США существует официальная услуга – страхование от похищения внеземными цивилизациями. Одна из лондонских компаний продала уже более 30 тысяч таких полисов. Самое забавное, что страховка реальная. Если вас заберут на летающую тарелку, а потом вернут обратно, страховая компания обязуется выплатить вам $1 миллион. Но есть нюанс. Вам придется предоставить прямые доказательства от независимых свидетелей, желательно самих пришельцев. Ну, вот как-то так, понимаете? Ну, а что, а какие могут какие шуточки? Вы же понимаете, а может, они на разведку прилетали? Может, посмотрели, так, кто спит в этот момент? А вы не спали, значит, возможно, прилетят еще раз. Имейте в виду, может быть, стоит действительно оформить страховку. Всем же, кто никогда не встречался с чем-то необычным, ну, я не знаю, желаю, чтобы и обычная жизнь все равно была полна яркими, интересными событиями, обычными, человеческими, земными. А если что-то неземное? А ведь говорят же, любовь неземная, там уже чувства неземные, красота неземная. Понимаете? То есть все равно это как-то в нас присутствует что-то. Хочется нам вылезти за рамки нашей планеты. Но такова наша человеческая сущность. В рамках человеческого, земного, радиоокейного, еще раз напоминаю, что очень скоро пройдет программа «Кто сегодня молодец?». Мы будем передавать, я буду передавать ваши приветы и сообщения. Прямо сейчас выполняю музыкальную заявку нашего слушателя Михаила Великого, а он попросил песню «Ай, Калина, Desert Rose» в исполнении господина Акмалова. Давайте послушаем, что это за машап такой интересный.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ой, сижу, мечтаю тут об инопланетянах. 9:30 уже в стране, и время передавать ваши приветы. Вот оно пришло. Да, действительно, нужно с небес спуститься на землю для того, чтобы сделать доброе дело. Видео мы тут разговоры с нашими, переписку с нашими радиослушателями на эту тему. Ну вот, кого-то это заинтересовало, кто-то пока скромно, может быть, обсуждает эту тему со своими коллегами. Ну и хорошо, нужно чем-то отвлекаться от своих постоянных каждодневных дел и проблем разговоров. Надо какие-то темы новые включать для разнообразия. Ну что, друзья, время, во-первых, поблагодарить всех, кто прислал свои сообщения. В компании акционерного общества «Талап» сегодня нет новорожденных, юбиляров и прочих. Поэтому сразу перехожу к сообщениям, которые пришли к нам на WhatsApp. Так. Привет, Радио Кей. Передайте, пожалуйста, большой привет моему мужу Игорю. Он сегодня выезжает в Атырау. Желаю хорошей дороги. Хорошей дороги мы желаем всем, надо сказать. Хорошо поработать и вернуться. Мы всегда ждем и переживаем. Лариса и дочка Олечка. Вот такое сообщение пришло сегодня первым. Ну, я надеюсь, что все оно так и будет. Когда действительно близкие, родные куда-то уезжают, это всегда волнительно. Все будет хорошо, Лариса, не переживайте. Доброе утро, Уральск! Всем отличного и бодрого четверга! Хотим поздравить молодую мамочку Осель и счастливого папочку Куаныша с рождением долгожданного сына! Пусть малыш растет здоровым, крепким, спит по ночам и только радует родителей. Сообщение от Динары и Асылбека. Ну, я так понимаю, ну, либо родные, либо близкие люди дружат с семьями, это замечательно. Слушайте, это, конечно, потрясающе, да, когда пополнение в семье долгожданное, трепетное, волнительное. И ведь это только начало долгого пути, еще более волнительного. С каждым годом все волнительнее и волнительнее. Всем доброго утра! Пожалуйста, поздравьте нашего дорогого и уважаемого коллегу Илью Сергеевича с выходом на заслуженный отдых. Илья Сергеевич, спасибо вам за честный труд, за опыт и наставление. Желаем крепкого здоровья, отличного отдыха. Сообщением... Николай Александрович и весь наш немногочисленный коллектив. Николай Александрович и немногочисленный коллектив поздравляют сегодня Илью Сергеевича. Ну что ж, это здорово. Не хочется об этом говорить, но сейчас все чаще и чаще я встречаю молодых еще людей, которые мечтают о заслуженном отдыхе. Так, еще одно где-то было сообщение. Привет всем уральцам, кто сегодня трудится на свежем воздухе. Да, есть такие. Держите, ребята, себя в тенечке. И огромный привет моей любимой сестренке Жанночке. Родная, хорошего тебе дня. Поменьше тяжелых клиентов на работе. Сообщение от Алтуши. Так, и это все. Дальше у меня пошли уфологи. Наши местного разлива, уфологи, у которых сегодня, между прочим, праздник, профессиональный праздник, Всемирный день уфолога. Не шутка вам тут, на самом деле. В конце этого часа расскажу вам парадокс Ферми, и я удивилась, что, ну, собственно говоря, моя мысль оказалась верной. А оказывается, может быть, я это где-то когда-то уже видела или читала, но да. Оказывается, вот с этим, с физиком Энрико Ферми мы сошлись во мнениях. Правда, он в 1950 году, а я в 2026. Ну, вот так бывает, да. Все развивается циклично, по кругу, по спирали. Поэтому, возможно, так оно и произошло. Спасибо всем, кто прислал сообщение. Тем, кто не получил персонального привета, ловите его от радиостанции ОК. Лично от меня всем привет. Всем замечательного дня. Но смотрю, тучки какие-то там вот, солнышко перекрыли за окном. Но это не страшно. Ничем это нам сегодня не грозит, кроме того, что солнышко будет меньше припекать. А как выйдет из-за тучек, оно еще покажет себя. Ну, потому что оно не меняется особо. И как было в начале сегодняшнего утреннего эфира, солнце хватит на всех еще на много-много лет. Это мы точно знаем. Адрикс в нашей музыкальной программе с ремиксом, кавером на песню «Она танцует под Шаде» прямо сейчас для всех, кто настроен на волну радио «Окей».

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

9.51 в стране. Джоэл Кори и Мнек в нашей музыкальной программе. В преддверии того, как я начну с вами раскланиваться, расшаркиваться и прощаться. Но сначала как раз вернусь к физику Энрико Ферми, который еще в 1150 году сформулировал знаменитый парадокс. Во Вселенной миллиарды звезд и планет. Многие из них старше Земли на миллиарды лет. Если жизнь — обычное явление, то где? Где вы все? Почему мы не видим следов мегаструктур или радиосигналов? Ну и понятное дело, что одно из самых ироничных современных объяснений ученых – это развитые цивилизации просто смотрят на наше земное реалити-шоу, ввели вокруг нас строгий карантин и тихонько посмеиваются, пока мы стоим в утренних пробках. Вот так-то я тоже об этом подумала. Ну, как, ну, я думаю, не я только одна об этом подумала. Ну, на самом деле, за столько-то лет уж как-то вот могли серьезно подойти к этому вопросу. Или они ждут, когда мы все-таки докопаемся, куда-то долетим и найдем их там, раскопаем, увидим, поймаем за хвост. Вот. И прижмем к ногтю и скажем: прятались! Вот вы где! На самом-то деле, могли бы раньше показаться. Может быть, и жизнь бы изменилась и в еще более лучшую сторону. Пока перелистывала соцсети в поисках чего-то еще интересного, наткнулась на сообщение с сайта «Мой город», «Экизет» и «Медиа». АО «ЖАИК Теплоэнерго», друзья мои, сообщают, что в городе начинаются работы по капитальному ремонту и модернизации внутригородских инженерных сетей теплоснабжения. В связи с этим вводится временное ограничение для движения от автотранспорта. Участок перекрытия — улица Жумагалиева на отрезке от проспекта Назарбаева до улицы Жунисова. Период ограничений с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Но меня еще там не было, поэтому я не видела. Из-за ремонтных работ временно изменится схема движения трех популярных общественных маршрутов номер 3, 7 и 39. В прямом направлении проспект Назарбаева, далее улица Дулиткирея, далее улица Мухита, далее по привычному маршруту. В обратном направлении движение автобусов будет осуществляться без изменения по ранее утвержденной схеме. Конечно же, просят обращаются к нам с просьбой отнестись к временным неудобствам с пониманием и, естественно, соблюдать правила дорожного движения и заблаговременно строить свой маршрут передвижения. Ну, это вдруг, если кто-то еще не был в курсе. Да, ведутся ремонтные работы по городу, то там, то здесь, поэтому, друзья мои, будьте внимательны, будьте осторожны. Всем хорошего продолжения дня, движения, выполнения всего намеченного на сегодняшний день. У нас еще есть по плану встреча с вами в 14.30 в программе «Радиозаправка», в которой мы разыграем очередные 10 литров бензина от «Газ Энерджи», сети заправок для тех, кто за рулем. Посмотрим, для кого удача сегодня улыбнется, какую цифру я достану и кто дозвонится к нам первым. А помимо этого, просто всем желаю удачи, хорошего настроения, быть с нами, слушать музыку. Она всегда поддерживает и настрой, и ритм, и все остальное. Поэтому вот теперь могу сказать всем, что мое утреннее дежурство подошло к своему завершению. Не особо прощаюсь, говорю всем пока. До встречи в эфире. С вами была Елена Левитан.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ.
6: Радио ОКИ.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио ОК на частоте

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
3: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК. Радио ОК на частоте твоей.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Радио «Заправка».
6: Да, и вот она я в очередной раз, королева радиозаправки Елена Левитан. Добрый день всем, чьи приемники настроены на волну нашей радиостанции для того, чтобы разыграть 10 литров бензина от нашего спонсора сети заправок «Газ Энерджи». Условия розыгрыша просты. Вот если хотите убедиться в честности нашего розыгрыша, зайдите в Инстаграм. Мы сохраняем прямые эфиры, и сейчас прямо он идет, для того, чтобы понять суть нашего розыгрыша. В нашей коробочке под названием «Радиозаправка» я уже опустила цифры от 0 до 9. Сейчас я их перемешаю, чтобы это было слышно. А в эфире, в прямом эфире в Инстаграм это еще и видно. Вытяну одну из цифр. И если эта цифра присутствует в номере, в госномере вашего автомобиля, вы тут же должны позвонить нам по номеру 8-771-202-1006. Ну, а дальше все просто. Вы говорите, как вы счастливы. Потом приезжаете, забираете этот бензин, заправляетесь на заправках «Газ Энерджи» или «Казахойл». И, собственно говоря, счастливо ездите, говоря спасибо нам за такой замечательный розыгрыш. Так, ну что, я надеюсь, что все уже готовы, где-то припарковались, остановились. Кстати, дважды у нас выпадала цифра 9. И в первый раз, когда она выпала, звонков не было. Я не знаю, с чем это связано, но вдруг это меня на такую мысль навело. Я стала обращать внимание на автомобили, на номера автомобилей. Надо сказать, что девяток не так уж у нас и много. Дмитрий, конечно, со мной спорит, но он любит спорить. Это его все. А я вам говорю, что с девятками номеров не так уж и много в городе. Семерки – это правда. Ну, как бы это святое. И вообще стала теперь обращать внимание на номера, что раньше вообще для меня было, ну, не обязательно. Теперь да. Ну что, вот в прямом эфире в Инстаграм все видят, как я честно, не глядя в коробочку, перемешиваю еще рукой наши циферки. Сейчас посмотрю, какая из них прилипнет к моим рукам. Вот она прям даже не отрывается. Я даже не сомневалась. Это цифра 1. Это злосчастная цифра 1, которая несколько раз уже выпадала. И я не знаю, что с этим делать. Ну, потому что, наверное, мы молодцы. Мы первые. Так, друзья, если в вашем номере, госномере автомобиля присутствует цифра 1, вы должны мне позвонить тут же, вот прям тут же, по номеру 8-771-202-1006. Есть телефонный звонок. Давайте узнаем, кто это. Алло. Алло. Алло. Говорите, алло. Ага, сорвалось. Может быть, просто звонили не с тем номером. Так, ждем. Ждем звонков. Итак, друзья мои, цифра 1 сегодня выпала. Цифра 1. Я знаю, что... Ага, есть телефонный звоночек. Алло. Алло. Алло. Добрый день.
7: Здравствуйте.
6: Ну, удивительно. Я вот еще раз говорю, что удивительно, но почему-то на розыгрыш бензина к нам звонят девчонки. А за бензином приезжают мужчины. Как вас зовут? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Меня зовут Нина.
6: Очень приятно, Ниночка. Поздравляю вас, если вы мне сейчас назовете ваш госномер автомобиля.
7: 127.
6: Хороший номер. 127. Нина, записываю. Это ваш автомобиль?
7: Нет, мужа.
6: А я так и думала. Женщины выигрывают, мужчины приезжают за бензином. Хорошо, а что за марка автомобиля?
7: Hyundai Santa Fe.
6: Ох ты ж, хорошо. Нравится машинка?
7: Ну да, пойдет.
6: А вы сами водите?
7: Да.
6: У вас есть права? Как-то вы так сомнительно сейчас ответили.
7: Права есть, но не вожу. Ну, то есть.
6: А почему? Не доверяет?
7: Ну да, в основном муж за рулем.
6: Понятно. Нина, а если вот у вас была возможность купить машину, какую бы вы выбрали? Марку.
7: Вопрос, конечно, интересный.
6: Ну да, вдруг. Вот, может быть, у вас есть. А почему бы нет? Давайте помечтаем. Мечты иногда сбываются.
7: Ну, наверное, Kia Sportage.
6: Kia Sportage. А вы как-то... по каким параметрам она вот вам приглянулась?
7: Ну, потому что у меня недавно сестра приобрела ее.
6: Ну вот, еще как у сестры, так неинтересно. Надо переплюнуть сестру. Давайте мечтайте покруче. Ламборджини, что-нибудь.
7: Ну, тогда Феррари, наверное.
6: Да, трудно будет вам на ней передвигаться. Ну, а мечтать нужно. Феррари, не меньше, не меньше. Нина, поздравляю вас и вашего супруга с удачей. Это не победа, это удача. Вы дозвонились первой. В вашем номере присутствует цифра 1, поэтому пожелайте кому-нибудь что-нибудь тоже хорошего. Приветы передайте, удачи пожелайте своим родным.
7: Всем большой привет, всем здоровья, зеленого света на дорогах. Ну и участвуйте, выигрывайте.
6: Правильно.
7: Всем удачи.
6: Да, надо участвовать. Вы сейчас куда-то движетесь, да, я так понимаю?
7: Да, да.
6: А вы наш адрес знаете, студии?
7: Да, из Калиева знаем.
6: Вот, отлично. Тогда приезжайте с супругом, забирайте бензин. Я вас искренне поздравляю. Не знаю, тут сыграет у меня...
7: Спасибо большое, спасибо. Вот.
6: Аплодисменты в вашу честь и удачного продолжения дня.
7: Спасибо большое, всего доброго.
6: Все, Ниночка, до связи и до встречи здесь. Я надеюсь, вы приедете вдвоем с супругом. Вот, в принципе, и все. Это я сейчас сообщаю для слушателей и для тех, кто нас смотрит в Инстаграм. Розыгрыш состоялся. Есть победитель, есть удачливые люди. Хочется пожелать удачи всем, кто слушает наше радио. Независимо от наличия или отсутствия розыгрыша в эфире. Всем удачи, всем зеленого света на дорогах, всем полных баков бензина. И, конечно же, чтобы никогда ваши железные кони вас не подводили. С вами была Елена Левитан, это была программа «Радио Заправка». У нас с вами есть еще завтра шанс у меня разыграть, а у вас получить 10 литров бензина от нашего спонсора сети заправок «Газ Энерджи». Берегите себя, всем пока.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
7: Окей
0: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8771-202-1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
7: Радио «Окей» на часах.

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

айтпақшы. Пілдер секіре алмайтын жалғыз хайуан. Айтпақшы.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сонда яқ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Аоталаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Аоталаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем.
1: Глаза различают до 10 миллионов цветных оттенков и получают больше информации, чем наибольший телескоп, созданный человеком.
0: Между прочим.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал. Айтпақшы.
2: 19-шы ғасырға дейін мамандар протез жасау әдісін білмей келген. Сол себепті оларды өлген солдаттардың тістерімен безендіретін болған.
1: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: Окей,
8: радио сэ. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенен жюри, жили где? Радио ОК на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» начинается.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место не для...

Ты обещала мне любовь навеки, я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви,

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей». Радио «Окей». Место

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: окей.
1: Окей, окей. Я не знаю, что это за...